0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Серьезный авиационный инцидент произошел в небе над штатом Айдахо в США во время проведения публичного демонстрационного полета в рамках авиашоу. Столкнулись два истребителя-бомбардировщика FA-18, принадлежащие военно-морским силам США. По свидетельству очевидцев, боевые машины задели друг друга крыльями при выполнении сложного маневра и буквально сцепились в воздухе, после чего потеряли управление и начали стремительное падение. Все четыре члена экипажа сумели активировать системы аварийного спасения и катапультировались из падающих истребителей. Экстренные службы штата Айдахо и военные спасательные расчеты немедленно выехали в район крушения для эвакуации пилотов и локализации обломков. Официальные представители ВМС США подтвердили факт аварии, однако точные данные о текущем медицинском состоянии летчиков, а также о возможных разрушениях на земле пока остаются неизвестными. Создана специальная следственная комиссия Пентагона для установления причин технического сбоя или же ошибки пилотирования. «Хизбалла» провела серию скоординированных атак на позиции наших сил, задействованных в наземной операции на юге Ливана. По официальным данным оборонного ведомства, по позиции подразделений ЦАЛЯ был открыт огонь из минометов, ракет, а также была атака беспилотников «Камикадзе», снаряженных взрывчаткой. Военные подтвердили, что зафиксировано несколько прямых попаданий снарядов и падения беспилотников в непосредственной близости от мест дислокации военнослужащих. Несмотря на плотность огня и высокую опасность инцидентов, в результате данных атак никто из израильских солдат не пострадал. Материального ущерба боевой технике нанесено не было. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренный получасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры детально обсудили обострение ближневосточного кризиса и возможность возобновления скоординированных военных действий против Ирана. В ходе беседы американский лидер также ознакомил израильскую сторону с итогами своего недавнего визита в Китай. Сразу после завершения звонка Нетаньяху созвал в Иерусалиме заседание узкого Кабинета безопасности с участием ключевых министров для выработки оперативной стратегии. Национальное управление кибербезопасности Израиля выпустило экстренное предупреждение для граждан в связи с новой масштабной мошеннической кампанией в социальных сетях. Злоумышленники используют продвинутую технологию дипфейка для создания фальшивых видеороликов с участием главного раввина страны Давида Йосифа, который якобы рекламирует определенный медицинский препарат. При переходе по ссылкам пользователи попадают на фишинговые страницы, предназначенные для кражи личных данных и платежной информации. Специалисты по безопасности призывают проявлять максимальную бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять медицинские товары на официальных ресурсах и ни в коем случае не оставлять данные банковских карт на сомнительных сайтах. При обнаружении подобных фейков рекомендуется немедленно сообщать на горячую линию кибербезопасности по номеру 119. Напомню, что командование тыла объявило о продлении действия текущих оборонных директив на фоне продолжающейся оценки оперативной обстановки. Согласно официальному заявлению ведомства, утвержденные меры безопасности для гражданского населения останутся в силе до вторника 19 мая, до 20.00. На линии противостояния в ряде северных поселений сохраняются строгие лимиты на массовые собрания – до 200 человек на улице и до 600 в зданиях. А учеба и работа допускается только вблизи защищенных пространств. В остальных регионах страны жизнедеятельность продолжается без каких-либо ограничений. Сегодня, 18 мая, в Израиле ощутимое изменение погодных условий. Средний дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 19 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Израильские кладбища устроены иначе, чем во многих странах Европы. Прежде всего потому, что здесь сильна традиция похорон как можно скорее после смерти, обычно в тот же день или на следующий. Это правило опирается на еврейский религиозный закон и до сих пор определяет ритм прощания. Подготовкой к похоронам и самим процессом занимается похоронное братство – Хевра Кадиша. Его роль не только техническая, но и этическая – сохранить достоинство умершего и поддержать семью в первые часы и дни траура. Визуально израильские кладбища выглядят сдержанно. Камень, простые надгробия, минимум декоративности. Здесь редко увидишь цветочные композиции или сложные мемориальные элементы. Акцент делается не на оформлении, а на самом факте присутствия. Имя, даты, место. Важно и то, как к кладбищам относятся в повседневной жизни. В Израиле нет привычки посещать кладбище на выходных или просто так. Это не место для прогулок и не часть досуга. Посещения обычно связаны с конкретной датой – годовщиной смерти, днем памяти. И даже тогда они проходят без лишней демонстративности. Во многих кладбищах действуют ограниченные часы посещения. Это подчеркивает границу между пространством памяти и повседневной жизнью. Кладбище здесь не продолжение города, а отдельная, четко очерченная территория. Есть и государственный уровень памяти. Национальное кладбище на горе Герцеля объединяет военные захоронения и могилы лидеров страны. А кладбище на Масленичной горе в Иерусалиме – одно из старейших и самых значимых в еврейской традиции. Здесь личная память становится частью истории. Израильские кладбища не стремятся быть красивыми или утешительными. Они устроены иначе, строго, сдержанно, без попытки смягчить факт смерти. И именно в этом подходе чувствуется уважение к человеку, к памяти и границе между жизнью и ее завершением. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM. Главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Серьезный авиационный инцидент произошел в небе над штатом Айдахо в США во время проведения публичного демонстрационного полета в рамках авиашоу. Столкнулись два истребителя-бомбардировщика FA-18, принадлежащие военно-морским силам США. По свидетельству очевидцев, боевые машины задели друг друга крыльями при выполнении сложного маневра и буквально сцепились в воздухе, после чего потеряли управление и начали стремительное падение. Все четыре члена экипажа сумели активировать системы аварийного спасения и катапультировались из падающих истребителей. Экстренные службы штата Айдахо и военные спасательные расчеты немедленно выехали в район крушения для эвакуации пилотов и локализации обломков. Официальные представители ВМС США подтвердили факт аварии, однако точные данные о текущем медицинском состоянии летчиков, а также о возможных разрушениях на земле пока остаются неизвестными. Создана специальная следственная комиссия Пентагона для установления причин технического сбоя или же ошибки пилотирования. Хизбалла провела серию скоординированных атак на позиции наших сил, задействованных в наземной операции на юге Ливана. По официальным данным оборонного ведомства, по позиции подразделения ЦАЛЯ был открыт огонь из минометов, ракет, а также была атака беспилотников «Камикадзе», снаряженных взрывчаткой. Военные подтвердили, что зафиксировано несколько прямых попаданий снарядов и падения беспилотников в непосредственной близости от мест дислокации военнослужащих. Несмотря на плотность огня и высокую опасность инцидентов, в результате данных атак никто из израильских солдат не пострадал. Материального ущерба боевой технике нанесено не было. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренный получасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры детально обсудили обострение ближневосточного кризиса и возможность возобновления скоординированных военных действий против Ирана. В ходе беседы американский лидер также ознакомил израильскую сторону с итогами своего недавнего визита в Китай. Сразу после завершения звонка Нетаньяху созвал в Иерусалиме заседание узкого кабинета безопасности с участием ключевых министров для выработки оперативной стратегии. Национальное управление кибербезопасности Израиля выпустило экстренное предупреждение для граждан в связи с новой масштабной мошеннической кампанией в социальных сетях. Злоумышленники используют продвинутую технологию дипфейка для создания фальшивых видеороликов с участием главного раввина страны Давида Йосифа, который якобы рекламирует определенный медицинский препарат. При переходе по ссылкам пользователи попадают на фишинговые страницы, предназначенные для кражи личных данных и платежной информации. Специалисты по безопасности призывают проявлять максимальную бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять медицинские товары на официальных ресурсах и ни в коем случае не оставлять данные банковских карт на сомнительных сайтах. При обнаружении подобных фейков рекомендуется немедленно сообщать на горячую линию кибербезопасности по номеру 119. Напомню, что командование тыла объявило о продлении действия текущих оборонных директив на фоне продолжающейся оценки оперативной обстановки. Согласно официальному заявлению ведомства, утвержденные меры безопасности для гражданского населения останутся в силе до вторника 19 мая, до 20.00. На линии противостояния в ряде северных поселений сохраняются строгие лимиты на массовые собрания – до 200 человек на улице и до 600 в зданиях. А учеба и работа допускается только вблизи защищенных пространств. В остальных регионах страны жизнедеятельность продолжается без каких-либо ограничений. Сегодня, 18 мая, в Израиле ощутимое изменение погодных условий. Средний дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 19 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Менаше Кадишман – один из самых узнаваемых и одновременно самых непростых израильских художников второй половины 20 века. Его искусство давно вышло за пределы музеев и стало частью коллективной памяти страны. Он родился в 1932 году в Тель-Авиве, вырос в кибуце Маян-Барух на севере страны. Опыт кибуцной жизни, физического труда, близости к земле и коллективной ответственности стал фундаментом его художественного языка и остался с ним на всю жизнь. Кадишман начинал как скульптор. Он учился в Академии Бецалель, затем продолжил обучение в Лондоне. Его ранние работы связаны с металлом, пространством и масштабом. А центральной темой постепенно стала жертва – человеческая, историческая, национальная. Самый узнаваемый образ Кадишмана – овцы. На первый взгляд – почти простодушный мотив. Но за ним скрывается сложный символический слой. Библейский сюжет – жертвоприношение, память о Холокосте, судьба солдата, который отдает себя общему целому. Этот образ стал визуальным языком, через который художник говорил о боли и ответственности. Одно из ключевых его произведений – мемориал павшим солдатам Израиля «Долина павших» на горе Герцля в Иерусалиме. Это не монумент победы, а пространство утраты. Кадишман сознательно избегал героизации и пафоса, сосредотачиваясь на цене, которую платит общество. Со временем он активно обратился к живописи. Тысячи портретов овец, написанных в ярких, почти детских цветах, стали его художественной подписью. Эти работы легко узнаются, но при этом оставляют тревожное, некомфортное чувство. Именно то, к чему он стремился. Менаше Кадишман умер в 2015 году. Он оставил после себя язык, на котором Израиль говорит о памяти без лозунгов и без украшений. И, возможно, именно поэтому его искусство до сих пор вызывает сильную реакцию, потому что оно не позволяет спрятаться за дистанцией. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно – это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля нанесла точечный ракетный удар на окраине города Баальбек в восточной части Ливана. По заявлениям ливанских государственных медиаресурсов, в результате этого взрыва были ликвидированы высокопоставленный полевой командир группировки «Исламский джихад», а также его дочь. В ЦАЛИ пока воздерживается от подробных комментариев относительно этой ликвидации. Сегодня, 18 мая, продолжается расследование вчерашнего ЧП на границе. Напомню, что десятки активистов-поселенцев незаконно проникли на территорию Сирии в ходе нескольких скоординированных рейдов. По сообщению пресс-службы армии обороны Израиля, дислоцированные в данном секторе наши военнослужащие оперативно перехватили всех нарушителей, принудительно вернули их на израильскую территорию и передали сотрудникам полиции для дальнейшего допроса. В оборонном ведомстве выступили с резким осуждением данных действий, подчеркнув, что подобные уголовные преступления создают прямую и серьезную угрозу для безопасности гражданского населения и личного состава армии обороны Израиля. Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей официальной платформе в социальной сети серию постов с жесткими предупреждениями в адрес Ирана, использовав сгенерированные искусственным интеллектом изображения. Американский лидер разместил карту Ближнего Востока, где окруженная территория Ирана взята в кольцо красных стрелок. А также Трамп показал себя в командном бункере перед светящейся кнопкой. Эти публикации Трампа сопровождались его жестким текстовым предупреждением о том, что для Тегерана время на исходе. Если руководство Исламской Республики не пойдет на уступки, то от их инфраструктуры ничего не останется. Международные аналитики расценили этот шаг как прямую публичную угрозу возобновить полномасштабные удары по Ирану уже в ближайшее время. Полицейские в Иерусалиме пресекли опасную поездку, обнаружив внутри автомобиля сразу 8 пассажиров. Нарушители выявили оперативники Центрального управления дорожной полиции в ходе планового рейда, когда их внимание привлекла машина, буквально просевшая от чрезмерного веса. При проверке салона сотрудники правопорядка обнаружили, что люди сидели друг на друге, полностью проигнорировав правила безопасности и допустив двукратный перевес. Ведомстве подчеркнули, что подобная халатность несет прямую угрозу жизням как самих находящихся в салоне, так и других участников движения. Водителю немедленно выписали судебную повестку за халатное управление транспортом, а лишним пассажирам пришлось добираться до места назначения другим путем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с певцом Ноамом Бетаном, поздравив его с завоеванием престижного второго места на международном конкурсе Евровидения. В ходе беседы глава правительства выразил гордость от лица всех граждан страны, особо отметив высокое исполнительское мастерство и стойкость музыканта перед лицом политизированных словесных нападок. Нетаньяху подчеркнул, что простые зрители в очередной раз продемонстрировали куда более мощную поддержку Израилю, чем профессиональное жюри. В свою очередь артист поблагодарил премьер-министра за теплые слова и заявил, что для него было огромной честью нести свет и представлять нашу страну на мировой арене. Батан добавил, что невероятное чувство национального единения, которое проявилось в финале конкурса, должно сохраняться на долгие десятилетия вперед. Сегодня, 18 мая, в Израиле ощутимое изменение погодных условий. Прогнозируется переменная облачность с прояснениями, а также заметное снижение температурных показателей на фоне повышения уровня влажности. Значения приблизятся к климатической норме для этого сезона. На юге и востоке страны все еще сохранится экстремально жаркая погода. Средний дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 19 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: В общественном транспорте в Израиле важно знать не только слова, но и логику движения. Здесь не садятся и не выходят. Здесь поднимаются и спускаются. В автобус или поезд поднимаются. Олим ле автобус. Поднимаемся, то есть садимся в автобус. Олим ле ракевет. Поднимаемся, то есть садимся в поезд. А из автобуса или поезда спускаются. Йордим ме автобус. Спускаемся, то есть выходим из автобуса. Йордим ме ракевет. Спускаемся, то есть выходим из поезда. Поэтому, если вы хотите сказать, что выходите на следующей остановке, то нужно сказать следующее. Ани йоред батахана абаа. Ани йоредет батахана абаа. Я выхожу на следующий. Буквально спускаюсь. Самый нормальный вопрос в автобусе звучит просто. Слиха. Матахана абаа. Извините, а какая следующая? Если уточняют у друг друга, ата йоред по, ат йоредет по, вы здесь выходите, или эфо йордим ле, где выходишь, чтобы попасть туда-то? Есть и чисто израильская деталь. Если водитель не открыл дверь или проехал остановку, из салона кричат одно слово. Наг, водитель. Это не грубость, а рабочий сигнал. После этого могут добавить «Ацор по», «Остановитесь здесь». Или «Тифтах бавакаша», «Откройте, пожалуйста». В транспорте в Израиле говорят коротко и по делу, без лишних слов и без смягчений. Это та ситуация, когда важно, чтобы вас точно поняли и быстро. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля нанесла точечный ракетный удар на окраине города Баальбек в восточной части Ливана. По заявлениям ливанских государственных медиаресурсов, в результате этого взрыва были ликвидированы высокопоставленный полевой командир группировки «Исламский джихад», а также его дочь. В ЦАЛИ пока воздерживается от подробных комментариев относительно этой ликвидации. Сегодня, 18 мая, продолжается расследование вчерашнего ЧП на границе. Напомню, что десятки активистов-поселенцев незаконно проникли на территорию Сирии в ходе нескольких скоординированных рейдов. По сообщению пресс-службы армии обороны Израиля, дислоцированные в данном секторе наши военнослужащие оперативно перехватили всех нарушителей, принудительно вернули их на израильскую территорию и передали сотрудникам полиции для дальнейшего допроса. В оборонном ведомстве выступили с резким осуждением данных действий, подчеркнув, что подобные уголовные преступления создают прямую и серьезную угрозу для безопасности гражданского населения и личного состава армии обороны Израиля. Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей официальной платформе в социальной сети серию постов с жесткими предупреждениями в адрес Ирана, использовав сгенерированные искусственным интеллектом изображения. Американский лидер разместил карту Ближнего Востока, где окруженная территория Ирана взята в кольцо красных стрелок. А также Трамп показал себя в командном бункере перед светящейся кнопкой. Эти публикации Трампа сопровождались его жестким текстовым предупреждением о том, что для Тегерана время на исходе. Если руководство Исламской Республики не пойдет на уступки, то от их инфраструктуры ничего не останется. Международные аналитики расценили этот шаг как прямую публичную угрозу возобновить полномасштабные удары по Ирану уже в ближайшее время. Полицейские в Иерусалиме пресекли опасную поездку, обнаружив внутри автомобиля сразу 8 пассажиров. Нарушителей выявили оперативники Центрального управления дорожной полиции в ходе планового рейда, когда их внимание привлекла машина, буквально просевшая от чрезмерного веса. При проверке салона сотрудники правопорядка обнаружили, что люди сидели друг на друге, полностью проигнорировав правила безопасности и допустив двукратный перевес. Ведомстве подчеркнули, что подобная халатность несет прямую угрозу жизням как самих находящихся в салоне, так и других участников движения. Водителю немедленно выписали судебную повестку за халатное управление транспортом, а лишним пассажирам пришлось добираться до места назначения другим путем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с певцом Ноамом Бетаном, поздравив его с завоеванием престижного второго места на международном конкурсе Евровидения. В ходе беседы глава правительства выразил гордость от лица всех граждан страны, особо отметив высокое исполнительское мастерство и стойкость музыканта перед лицом политизированных словесных нападок. Нетаньяху подчеркнул, что простые зрители в очередной раз продемонстрировали придумали куда более мощную поддержку Израилю, чем профессиональное жюри. В свою очередь, артист поблагодарил премьер-министра за теплые слова и заявил, что для него было огромной честью нести свет и представлять нашу страну на мировой арене. Батан добавил, что невероятное чувство национального единения, которое проявилось в финале конкурса, должно сохраняться на долгие десятилетия вперед. Сегодня, 18 мая, в Израиле ощутимое изменение погодных условий. Прогнозируется переменная облачность с прояснениями, а также заметное снижение температурных показателей на фоне повышения уровня влажности. Значения приблизятся к климатической норме для этого сезона. На юге и востоке страны все еще сохранится экстремально жаркая погода. Средний дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 19 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Подразделение ЕГОЗ – одно из самых закрытых и наименее публичных подразделений ЦААЛя. О нем почти не говорят в новостях и редко упоминают вне профессионального контекста. И это не случайно. ЕГОЗ был создан в 1995 году как элитное пехотное подразделение специального назначения в составе бригады Голани. Его основная задача – действия в сложной местности – горы, леса, труднодоступные районы, прежде всего на севере страны. Это подразделение, рассчитанное на длительную работу вне привычной инфраструктуры. Название ЕГОЗ переводится как «орех» – символ плотной скорлупы, выносливости и необходимости действовать точно и терпеливо. Здесь не делают ставку на скорость или эффектность. Ключевые качества – маскировка, навигация, умение долго оставаться незаметным и работать в небольших группах. Отбор в ЕГОЗ считается одним из самых тяжелых в сухопутных войсках ЦААЛя. Физическая подготовка сочетается с серьезными требованиями к психологической устойчивости. Здесь ценят не индивидуальный героизм, а надежность, дисциплину и способность действовать в команде в условиях неопределенности. В отличие от других элитных подразделений, ЕГОЗ почти не присутствует в массовой культуре. У него нет узнаваемого мифа, сериалов или романтического ореола. Зато внутри армии это подразделение воспринимается как профессиональный инструмент, на который всегда можно положиться. ЕГОЗ отражает определенный тип военного мышления. Минимум слов, максимум подготовки, работа без лишнего внимания. Не образ и не символ, а функция. Именно так в Израиле часто понимают настоящую эффективность. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM. Главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля выступила с повторным тревожным предупреждением о критической нехватке около 12 тысяч военнослужащих регулярного состава, включая 7 тысяч бойцов передовых подразделений. Согласно официальному заявлению Генштаба, кадровый дефицит резко возрастет в январе 2027 года, когда под демобилизацию попадет первая волна призывников, набранных по сокращенному 30-месячному формату. Начальник Генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйель Замир неоднократно призывал правительство немедленно провести законодательные реформы и вернуть обязательный срок службы для мужчин до 36 месяцев. Военное руководство подчеркивает, что из-за затяжной многофронтовой войны и противостояния с Ираном резервисты вместо плановых 55 дней уже вынуждены служить от 80 до 100 дней в году, что ставит оборонную систему на грань критического износа и требует немедленного расширения базы призыва. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир продвигает беспрецедентный план экстренных мер по борьбе с рэкетом и криминальным вымогательством. Инициатива, оценивающая ущерб экономике от теневого налога преступных группировок в 4,5 миллиарда шекелей ежегодно, предусматривает привлечение шабак к расследованию сроком на 3 года. В рамках программы будет создан правительственный комитет под руководством министра. Запущено специальное управление по защите свидетелей и запуганных предпринимателей, а также создан государственный компенсационный фонд для бизнеса с механизмом последующего взыскания убытков самих преступников. Правительство Израиля единогласно утвердило масштабную государственную программу, направленную на предоставление финансовых стимулов иностранным государствам для переноса их посольств в Иерусалим. Эта инициатива призвана закрепить за Иерусалимом статус единой столицы на международной арене. Помимо прямой денежной помощи, программа предусматривает активизацию проведения международных делегаций и форумов в Иерусалиме для расширения межгосударственного сотрудничества. Окружной суд Хайфы рассмотрит дело о нарушителе, который устроил масштабную автомобильную погоню с полицией, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел в конце апреля на шоссе номер 85 в районе Кармиэля, когда патрульные попытались остановить подозрительный автомобиль для проверки. Вместо этого 46-летний нарушитель нажал на газ, едва не сбив сотрудника полиции, и попытался скрыться на высокой скорости. В ходе преследования мужчина грубо нарушал правила, вылетал на обочины, игнорировал красные сигналы светофоров и двигался по встречной полосе, успев протаранить две машины. В конечном итоге оперативники заблокировали беглеца, обнаружив в салоне пустые банки из-под спиртного, и после оперативного следствия передали материалы дела в суд.
4: Крупнейший американский авиаперевозчик American Airlines принял решение продлить полную приостановку прямых регулярных рейсов из Нью-Йорка в международный аэропорт имени Бен-Гуриона до 6 января 2027 года. Официальные представители авиакомпании заявили, что заблаговременно свяжутся со всеми пассажирами отмененных рейсов для оформления возврата средств или же поиска альтернативных вариантов перелета. Ранее же полеты были заморожены из-за продолжающихся военных действий с Ираном, однако теперь сроки отмены радикально увеличены. Параллельно с этим другие крупные авиакомпании США, включая United Airlines и Delta, также удерживают блокировку полетов в Тель-Авив. Сложившийся транспортный кризис оставляет израильских путешественников в полной зависимости от национальных перевозчиков Эль-Аль и Аракия, которые остаются единственным связующим звеном для прямых перелетов между Израилем и Соединенными Штатами. Сегодня, 18 мая, в Израиле ощутимое изменение погодных условий. Прогнозируется переменная облачность с прояснениями, а также заметное снижение температурных показателей на фоне повышения уровня влажности. Средний дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 19 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израильская зима – это сезон авокадо. И сегодня трудно поверить, что еще несколько десятилетий назад этот плод был здесь почти экзотикой. Авокадо в Израиле не просто популярный фрукт. Это один из самых удачных сельскохозяйственных проектов страны. Его начали активно выращивать во второй половине 20 века, прежде всего в кибуцах и мошавах на севере и в прибрежной полосе, где мягкая зима и влажность оказались особенно подходящими. Со временем Израиль сделал ставку на точный подбор сортов и на сезонность. Именно поэтому израильское авокадо появляется на рынках Европы зимой, когда в других странах его либо нет, либо оно уступает по качеству. Основные сорта – Эттингер, Фуэрте и Хас – выращиваются с расчетом на разные месяцы сезона, чтобы сбор шел непрерывно. Авокадо стал важной экспортной культурой. Израиль ежегодно отправляет за границу десятки тысяч тонн, главным образом в страны Европы. При этом значительная часть урожая остается внутри страны. И это редкий баланс между экспортом и внутренним потреблением. Есть и культурный сдвиг. Авокадо давно перестал быть модной едой. Он стал частью повседневного стола. Намазать на хлеб, добавить к яйцу, положить в салат или просто съесть с солью и лимоном. Это продукт, который одинаково хорошо чувствует себя и в контейнере для экспорта, и на домашней кухне. Авокадо хорошо объясняет логику израильского сельского хозяйства. Здесь думают не только о том, что вырастить, но и о том, когда, куда и для кого. Сезон, рынок и логистика продумываются заранее. И, возможно, поэтому авокадо так органично вписался в израильскую жизнь. Он практичный, питательный и без лишней показухи. Зима здесь не только дожди. Это еще и время, когда авокадо напоминает. Даже в небольшом климатическом окне можно вырастить продукт мирового уровня. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Young Money. Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM. Главные новости Израиля. Здравствуйте. Мы начинаем. Армия обороны Израиля выступила с повторным тревожным предупреждением о критической нехватке около 12 тысяч военнослужащих регулярного состава, включая 7 тысяч бойцов передовых подразделений. Согласно официальному заявлению Генштаба, кадровый дефицит резко возрастет в январе 2027 года, когда под демобилизацию попадет первая волна призывников, набранных по сокращенному 30-месячному формату. Начальник Генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйель Замир неоднократно призывал правительство немедленно провести законодательные реформы и вернуть обязательный срок службы для мужчин до 36 месяцев. Военное руководство подчеркивает, что из-за затяжной многофронтовой войны и противостояния с Ираном резервисты вместо плановых 55 дней уже вынуждены служить от 80 до 100 дней в году, что ставит оборонную систему на грань критического износа и требует немедленного расширения базы призыва. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир продвигает беспрецедентный план экстренных мер по борьбе с рэкетом и криминальным вымогательством. Инициатива, оценивающая ущерб экономике от теневого налога преступных группировок в 4,5 миллиарда шекелей ежегодно, предусматривает привлечение шабак к расследованию сроком на 3 года. В рамках программы будет создан правительственный комитет под руководством министра, запущено специальное управление по защите свидетелей и запуганных предпринимателей, а также создан государственный компенсационный фонд для бизнеса с механизмом последующего взыскания убытков самих преступников. Правительство Израиля единогласно утвердило масштабную государственную программу, направленную на предоставление финансовых стимулов иностранным государствам для переноса их посольств в Иерусалим. Эта инициатива призвана закрепить за Иерусалимом статус единой столицы на международной арене. Помимо прямой денежной помощи, программа предусматривает активизацию проведения международных делегаций и форумов в Иерусалиме для расширения межгосударственного сотрудничества. Окружной суд Хайфы рассмотрит дело о нарушителе, который устроил масштабную автомобильную погоню с полицией, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел в конце апреля на шоссе номер 85 в районе Кармиэля, когда патрульные попытались остановить подозрительный автомобиль для проверки. Вместо этого 46-летний нарушитель нажал на газ, едва не сбив сотрудника полиции, и попытался скрыться на высокой скорости. В ходе преследования мужчина грубо нарушал правила, вылетал на обочины, игнорировал красные сигналы светофоров и двигался по встречной полосе, успев протаранить две машины. В конечном итоге оперативники заблокировали беглеца, обнаружив в салоне пустые банки из-под спиртного, и после оперативного следствия передали материалы дела в суд. Крупнейший американский авиаперевозчик American Airlines принял решение продлить полную приостановку прямых регулярных рейсов из Нью-Йорка в международный аэропорт имени Бен-Гуриона до 6 января 2027 года. Официальные представители авиакомпании заявили, что заблаговременно свяжутся со всеми пассажирами отмененных рейсов для оформления возврата средств или же поиска альтернативных вариантов перелета. Ранее же полеты были заморожены из-за продолжающихся военных действий с Ираном, однако теперь сроки отмены радикально увеличены. Параллельно с этим другие крупные авиакомпании США, включая United Airlines и Delta, также удерживают блокировку полетов в Тель-Авив. Сложившийся транспортный кризис оставляет израильских путешественников в полной зависимости от национальных перевозчиков Эль-Аль и Аракия, которые остаются единственным связующим звеном для прямых перелетов между Израилем и Соединенными Штатами. Сегодня, 18 мая, в Израиле ощутимое изменение погодных условий. Прогнозируется переменная облачность с прояснениями, а также заметное снижение температурных показателей на фоне повышения уровня влажности. Средний дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 19 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Недавно ушел из жизни Уриль Полянский. Человек, имя которого в Израиле связано прежде всего не с властью, а с заботой. Он родился в Хайфе, служил в армии медиком, работал учителем. В политику пришел не ради карьеры, а из желания решать конкретные человеческие проблемы. В 2003 году Луполянский стал мэром Иерусалима, первым ультраортодоксальным главой города. Его стиль был сдержанным, иногда почти незаметным. Он не искал конфронтаций и не стремился к эффектным жестам, предпочитая тихую, системную работу. Но главным делом его жизни стала не мэрия. В 1976 году Уриль Полянский основал организацию «Яд-Сара». Сначала как небольшой добровольческий гемах по прокату медицинского оборудования. Со временем эта инициатива выросла в национальную систему помощи больным, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. «Яд-Сара» позволила миллионам израильтян оставаться дома, а не в больнице, сохранять самостоятельность, достоинство и привычную жизнь. Это одна из самых масштабных волонтерских организаций в стране. Путь Луполянского не был безоблачным. В его биографии был и тяжелый судебный процесс по делу «Холилэнд», одно из самых громких коррупционных дел в истории Израиля. Суд признал его виновным, при этом было установлено, что полученные средства не предназначались для личного обогащения. Из-за состояния здоровья тюремное заключение было заменено более мягким наказанием. Даже этот эпизод не стер главного. Луполянский остался символом человека, который строил институты заботы, а не собственного величия. Он оставил после себя не лозунги и не памятники. Он оставил работающую систему помощи, культуру добровольчества и редкий пример публичной жизни, в которой на первом месте всегда был другой человек. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM. Главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац снова заявил о готовности к возобновлению активных боевых действий против Ирана уже в ближайшее время. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что цели военной кампании еще не достигнуты. По словам Каца, Цаль должен завершить операцию так, чтобы Иран перестал быть экзистенциальной угрозой для Израиля, США и всего свободного мира на поколение вперед. Министр отметил, что Иран уже понес тяжелейшие удары, отбросившие страну на годы назад. Однако армия готова действовать снова для окончательного устранения угроз. Напомню, что заявление Каца прозвучало на фоне сложных дипломатических усилий. Переговоры в Исламабаде между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик из-за разногласий по ядерной программе и статусу Ормузского пролива. Армия обороны Израиля внедряет масштабную систему защиты от угроз беспилотников. Технологическая бригада сухопутных войск начала оснащать подразделения, действующие в Ливане, спецсетями, предназначенными для перехвата дронов-камикадзе. На текущий момент в войска уже передано около 158 тысяч квадратных метров защитного покрытия, что сопоставимо с площадью 20 футбольных полей. В рамках расширения программы оборонное ведомство закупило еще 188 тысяч квадратных метров сетей, поставка которых ожидается уже в ближайшее время. Данная мера призвана снизить эффективность атак ударных беспилотников Хизбаллы на стационарные позиции и технику Цааля. Сообщается, что внедрению предшествовала серия успешных полевых испытаний, в ходе которых проверялась прочность и эффективность различных типов плетения против современных моделей дронов-камикадзе. Коалиционный законопроект о распуске Кнессета 25-го созыва будет официально вынесен на голосование в предварительном чтении уже в ближайшую среду, 20 мая. Примечательно, что поданный документ намеренно не содержит фиксированной даты досрочных выборов. Ее определение коалиция рассчитывает оставить за парламентской комиссией по делам Кнессета, чтобы полностью контролировать законодательный процесс и не отдавать инициативу оппозиции. Согласно закону, после утверждения распуска голосование должно состояться в промежутке от 90 дней до 5 месяцев, а крайний срок прекращения полномочий текущего состава Кнессета намечен на 16 июля. Напомню, что причиной правительственного кризиса стал ультиматум ультраортодоксальных фракций Ядута Тора и ШАС, запущенный после провала оборонного закона о призыве студентов Ешив в армию. Прокуратура направила в Высший суд справедливости Багац официальное заявление бывшего высокопоставленного офицера военной разведки, известного под кодовым именем бригадный генерал Гиммель. Шаг сделан в рамках рассмотрения апелляции, требующих аннулировать назначение генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада. Документ, классифицированный как совершенно секретно, был подписан строго в присутствии представителя главной военной прокуратуры. Юрсоветница правительства Гали Баравмяра уже потребовала от Саля экстренно рассекретить рапорт для ознакомления общественности. Она также намерена запросить у судей право приобщить к делу новые конфиденциальные улики. Напомню, что назначение Романа Гофмана на пост главы Моссада, утвержденное правительством еще в апреле, спровоцировало юридический шторм из-за так называемого дела блогера Ури Эль-Макайса. Будучи командиром 210-й дивизии, Гофман якобы санкционировал использование Эль-Макайса для ведения тайной пропагандистской кампании на арабском языке в соцсетях, что привело к утечке секретных данных. Сам же Гофман отрицает эти обвинения. Сегодня, 18 мая, в Израиле ощутимое изменение погодных условий. Прогнозируется переменная облачность с прояснениями, а также заметное снижение температурных показателей на фоне повышения уровня влажности. Средний дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 19 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Митула – самый северный город Израиля. Небольшой, тихий и очень осознанный в своем положении. Здесь живет всего несколько тысяч человек, и каждый из них знает, что значит жить на границе. Не на карте, а в повседневной реальности. Митула была основана в 1896 году и с самого начала существовала как пограничное поселение. За десятилетия она пережила войны, смену эпох и линий напряжения, но сохранила свой характер – сельский, спокойный, почти деревенский. Сады, поля, яблони, виноградники, туристические домики и одновременно ощущение края, где тишина никогда не бывает окончательной. Жизнь в Митуле всегда была двойственной. Природа и зелень рядом с постоянным вниманием к происходящему по ту сторону границы. Это формирует особый тип устойчивости. Здесь не спешат, но и не теряют бдительности. На этом фоне в Митуле есть одна деталь, которая каждый раз удивляет. Каток. В городе работает Мерказ Канада, единственный в Израиле крытый ледовый каток олимпийского размера. Он был открыт в 1995 году при поддержке канадских еврейских общин и стал частью спортивной и общественной жизни города. Каток здесь не экзотика и не туристический трюк. Здесь тренируются спортсмены, здесь дети впервые выходят на лед, здесь проходят соревнования и обычные семейные выходные. Для местных жителей лед – часть нормальной жизни. И в этом есть точный символ. В городе, который живет рядом с напряжением, существует пространство равновесия. Место, где учатся держаться, падать и снова вставать. Митула – это Израиль на краю карты, без иллюзий и без пафоса. А каток – это всего лишь деталь, которая неожиданно точно передает вкус этого места. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM. Главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац снова заявил о готовности к возобновлению активных боевых действий против Ирана уже в ближайшее время. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что цели военной кампании еще не достигнуты. По словам Каца, Цааль должен завершить операцию так, чтобы Иран перестал быть экзистенциальной угрозой для Израиля, США и всего свободного мира на поколение вперед. Министр отметил, что Иран уже понес тяжелейшие удары, отбросившие страну на годы назад. Однако армия готова действовать снова для окончательного устранения угроз. Напомню, что заявление Каца прозвучало на фоне сложных дипломатических усилий. Переговоры в Исламабаде между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик из-за разногласий по ядерной программе и статусу Ормузского пролива. Армия обороны Израиля внедряет масштабную систему защиты от угроз беспилотников. Технологическая бригада сухопутных войск начала оснащать подразделения, действующие в Ливане, спецсетями, предназначенными для перехвата дронов-камикадзе. На текущий момент в войска уже передано около 158 тысяч квадратных метров защитного покрытия, что сопоставимо с площадью 20 футбольных полей. В рамках расширения программы оборонное ведомство закупило еще 188 тысяч квадратных метров сетей, поставка которых ожидается уже в ближайшее время. Данная мера призвана снизить эффективность атак ударных беспилотников Хизбаллы на стационарные позиции и технику Цааля. Сообщается, что внедрению предшествовала серия успешных полевых испытаний, в ходе которых проверялась прочность и эффективность различных типов плетения против современных моделей дронов-камикадзе. Коалиционный законопроект о распуске Кнессета 25-го созыва будет официально вынесен на голосование в предварительном чтении уже в ближайшую среду, 20 мая. Примечательно, что поданный документ намеренно не содержит фиксированной даты досрочных выборов. Ее определение коалиция рассчитывает оставить за парламентской комиссией по делам Кнессета, чтобы полностью контролировать законодательный процесс и не отдавать инициативу оппозиции. Согласно закону, после утверждения распуска голосование должно состояться в промежутке от 90 дней до 5 месяцев, а крайний срок прекращения полномочий текущего состава Кнессета намечен на 16 июля. Напомню, что причиной правительственного кризиса официальное заявление бывшего высокопоставленного офицера военной разведки, известного под кодовым именем бригадный генерал Гиммель. Шаг сделан в рамках рассмотрения апелляции, требующих аннулировать назначение генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада. Документ, классифицированный как совершенно секретно, был подписан строго в присутствии представителя главной военной прокуратуры. Юрсоветница правительства Гали Баравмяра уже потребовала от Саля экстренно рассекретить рапорт для ознакомления общественности. Она также намерена запросить у судей право приобщить к делу новые конфиденциальные улики. Напомню, что назначение Романа Гофмана на пост главы Моссада, утвержденное правительством еще в апреле, спровоцировало юридический шторм из-за так называемого дела блогера Ури Эль-Макайса. Будучи командиром 210-й дивизии, Гофман якобы санкционировал использование Эль-Макайса для ведения тайной пропагандистской кампании на арабском языке в соцсетях, что привело к утечке секретных данных. Сам же Гофман отрицает эти обвинения. Сегодня, 18 мая, в Израиле ощутимое изменение погодных условий. Прогнозируется переменная облачность с прояснениями, а также заметное снижение температурных показателей на фоне повышения уровня влажности. Средний дневной максимум сегодня плюс 29 градусов, ночью 19 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Бейт-Гуврин – археологический комплекс на юге района Шфела и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Бейт-Гуврин расположен между Иерусалимом и Ашкелоном. На поверхности это выглядит как обычный национальный парк, но его главная особенность – скрыта под землей. В мягком известняке здесь на протяжении веков были вырублены сотни подземных пространств, пещер, залов и коридоров, образующих разветвленную систему. Эти подземные сооружения использовались для самых разных целей. Здесь были каменоломни, цистерны для воды, склады, маслобойни, голубятни и погребальные комплексы. Самыми впечатляющими считаются так называемые колокольные пещеры – огромные залы с узким отверстием сверху и расширяющимся объемом внизу, полностью вырубленные вручную. История места охватывает несколько эпох. В эллинистический период здесь находился город Мареша. В римское и византийское время Бейт-Гуврин был известен как Элефтерополис и служил важным административным и торговым центром региона. Со временем город на поверхности утратил свое значение, а подземные сооружения сохранились. Сегодня Бейт-Гуврин дает редкую возможность увидеть, как выглядела повседневная жизнь древнего города не через дворцы и храмы, а через инфраструктуру, труд, хранение, воду и пространство. Это место, где история ощущается буквально под ногами, в масштабе, тишине и в камне. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработка.
2: Хадират Клитайс Оен.
3: Малькия.
2: Икансу ламерхава муган.
1: .il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью

direction of the groove.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите есть выражение, которое трудно передать одним русским словом. «Дин вахешбон». Дословно это означает «суд и отчет». Но в израильском контексте речь идет не только о юридической ответственности и не о бухгалтерии. Речь идет о принципе. За решение действия должен быть ответ, и этот ответ должен быть сформулирован. Здесь важны два слоя. «Дин» — это оценка по правилам, что допустимо, а что нет. «Хешбон» — это отчетность, объяснение, как и почему было принято решение, кто участвовал, что было известно в момент выбора. Эта логика глубоко встроена в израильскую общественную культуру, особенно в ситуациях кризиса или ошибок. От руководителей, от институтов, от системы ожидают не только результата, но и прозрачного объяснения, что произошло, кто несет ответственность и какие выводы сделаны. Важно понимать, «дин вахешбон» не всегда означает наказание. Иногда речь идет именно об отчетности – назвать факты, обозначить ответственность, признать ошибку, описать выводы, не замолчать и не растворить в общих формулировках. Отсюда в Израиле такая чувствительность к молчанию. Когда нет ответа, общество ощущает, что нарушен базовый договор. Событие не может просто исчезнуть из повестки без попытки разобраться. «Дин вахешбон» не гарантирует справедливого исхода, но задает требования. Решение нельзя оставлять без оценки, а действие – без объяснения. Это выражение живет в языке именно потому, что отражает ожидания, которые здесь разделяют многие. За каждое важное решение рано или поздно придется дать отчет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Let's go!

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В израильской системе управления существует понятие, с которым многие сталкивались, но редко понимают, как оно работает. Это комиссия по особым случаям. На иврите «Ваадат Харигим». Важно сразу уточнить. Такие комиссии существуют не только в медицине. Они действуют в разных сферах. В системе здравоохранения, в социальном обеспечении, в образовании, в вопросах жилья, иногда в армии и в других государственных структурах. Принцип везде один и тот же. Израильская государственная система опирается на четкие правила, критерии и инструкции. Но реальная жизнь часто выходит за эти рамки. Когда конкретная ситуация не укладывается в стандартные условия, дело может быть передано на рассмотрение комиссии по особым случаям. Комиссия не отменяет закон и не создает новые правила. Ее задача – рассмотреть исключительный случай в рамках существующих полномочий. Решение принимается коллегиально и оформляется официально с фиксацией аргументов и выводов. В медицине такие комиссии, например, рассматривают просьбы о лечении или лекарствах вне установленного перечня. В социальной сфере вопросы пособий и льгот при нестандартных обстоятельствах. В образовании – исключение из правил приема или финансирования. Механизм один меняется только контекст. Важно понимать, обращение в комиссию по особым случаям не гарантирует положительного решения. Но это признанный и легальный инструмент, который позволяет системе быть гибкой и учитывать человеческий фактор там, где формальные инструкции перестают работать. Комиссия по особым случаям – это точка, в которой государственная машина делает паузу и пытается найти решение между буквой правил и реальной жизненной ситуацией. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: It's a top selector.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. В Израиле существует военная цензура, официальный государственный механизм, действующий на основании закона и связанный исключительно с вопросами безопасности. Важно сразу уточнить, чего военная цензура не делает. Она не занимается моральной оценкой контента и не запрещает публикацию тяжелых или шокирующих кадров только потому, что они жесткие или эмоционально трудные для восприятия. Военная цензура работает с другим типом информации. Ее задача – предотвратить публикацию сведений, которые могут нанести ущерб безопасности государства. Это касается, например, данных о передвижении войск, составе подразделений, используемых средствах, точных местах ударов, деталях операций или информации, которая может быть использована противником. Кадры с мест терактов или боевых действий могут быть ограничены по другим причинам – из соображений уважения к жертвам, по просьбе семей, из-за медицинской этики или редакционных стандартов СМИ. Иногда ограничения вводит полиция или суд, но это не функция военной цензуры. Израильские СМИ обязаны передавать на проверку цензору только те материалы, которые потенциально затрагивают вопросы безопасности. Цензор может разрешить публикацию, потребовать изменения формулировок или запретить распространение конкретных данных. Если редакция не согласна с решением, она имеет право обжаловать его, вплоть до Верховного суда. Военная цензура в Израиле – это не инструмент подавления общественной дискуссии, а механизм защиты чувствительной информации в стране, живущей в условиях постоянной угрозы. Она не определяет, что можно видеть, а лишь что нельзя рассказывать с точки зрения безопасности. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Тубишеват – это еврейский праздник, который традиционно называют Новым годом деревьев. Его дата фиксирована по еврейскому календарю – 15 число месяца Шват, отсюда и название. Изначально Тубишеват не был праздничным днем в современном смысле. Это была календарная дата, важная для сельскохозяйственных законов. С нее отсчитывали возраст плодовых деревьев и определяли, к какому году относится урожай с точки зрения десятин и пожертвований. Со временем смысл дня изменился. В эпоху Каббалы Тубишеват получил символическое значение как день связи человека с природой и землей. Появился обычай особого седера Тубишевата с фруктами, вином и благословениями. В современном Израиле праздник приобрел еще одно измерение. Тубишеват стал днем посадки деревьев, экологического сознания и связи с ландшафтом страны. Школы, молодежные движения и общественные организации выходят сажать деревья, а сам праздник получил почти светский характер. Сегодня Тубишеват объединяет сразу несколько смыслов – древний аграрный календарь, мистическую символику и современное отношение к земле и к экологии. Это редкий пример того, как традиция не исчезает, а меняется вместе с обществом. Тубишеват не шумный праздник, скорее тихая точка в календаре, напоминающая о корнях, земле и времени, которое измеряется не днями, а ростом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: музыка. 106.4 FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: Let me tell you.